0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. На фасаде музея геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске зажглись новые звезды. Жительница Нижневартовска чуть не стала жертвой обмана. Югорчан объединит эко-марафон «В мире с природой». В Ханты-Мансийске зажглись новые звезды Югры. В знак глубокой признательности людям, чьи решения и труд стали опорой энергетического комплекса округа. На фасаде музея геологии, нефти и газа появятся мемориальные плиты в честь двух выдающихся деятелей отрасли. Владимира Филановского-Зенкова и Леонида Титова. Первый из них – инженер-нефтяник. Именно он продвигал передовые для своего времени решения. От использования снегоболотной техники до внедрения кустового бурения наклонно-направленных скважин. В 1985-89 годах, будучи первым замминистра нефтяной промышленности Советского Союза, Владимир Филановский-Зенков определял ключевые векторы развития всей отрасли. Не менее значимый вклад Леонида Титова. Пройдя путь от помощника-бурильщика до руководителя крупнейшего бурового предприятия «Нижневартовск-Бурнефть», он впервые в Западной Сибири освоил технологию бурения горизонтальных скважин. Это позволило добраться до трудноизвлекаемых запасов и эффективнее разрабатывать сложные залежи. В рамках торжества губернатор Югры Руслан Кухарук вместе с почетными гостями и ветеранами отрасли возложил цветы к памятнику Фарману Салманову. В текущем году исполняется 95 лет со дня рождения этого легендарного геолога-нефтяника. Врачи окружной клинической больницы Ханты-Мансийска творят настоящее медицинское чудо. Возвращают людям слух с точностью ювелиров. Хирурги проводят сложнейшие операции по восстановлению барабанной перепонки и слуховых косточек. Все выполняется под микроскопом. Доктора работают с мельчайшими структурами среднего уха, где буквально каждый миллиметр решает судьбу человеческого слуха. Для восстановления используют собственные ткани пациента и современные титановые протезы. Со временем они становятся полноценной частью слухового аппарата. Как отмечает Департамент здравоохранения Югры, успех такой тонкой работы – это всегда результат слаженной команды. Пока хирург совершает сложнейшие манипуляции, операционная медсестра становится его вторыми руками, своевременно подавая нужные инструменты. Жительница Нижневартовска едва не лишилась крупной суммы денег, доверившись неизвестным. Злоумышленник представился ее бывшим учителем. Он использовал настоящее имя и фамилию педагога, поэтому девушка поначалу ничего не заподозрила. Дальше аферисты разыграли целый сценарий. Сначала сообщили, что ее персональные данные якобы попали к задержанному за дроперство ученику. А потом уже под видом сотрудников школы и службы безопасности убедили, что с ее карты пытаются провести подозрительную операцию. Во время видеозвонка югорчанку заставили зайти в банковское приложение. Там действительно появилось уведомление о попытке списания. Речь шла примерно о 111 тысячах рублей. По инструкции злоумышленника девушка попыталась подтвердить операцию, но банк вовремя заблокировал перевод. Именно это и помогло ей понять, что она стала жертвой обмана. По данному факту возбуждено уголовное дело. И последнее. В Югре стартует цикл мероприятий марафона «В мире с природой», закрывающего 23-ю международную экологическую акцию «Спасти и сохранить». Главным событием станет субботник «Зеленая Россия», который пройдет во всех муниципалитетах округа с 4 по 6 сентября. В Ханты-Мансийске большая уборка развернется на улице Югорской. К ней присоединятся сотрудники организации, студенты и все неравнодушные жители. А в долине ручьев 5 сентября состоятся эко-квест для школьников и легкоатлетический кросс для детей и взрослых. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро в студии, Елена Васильева. В Югре начинается отопительный сезон. Жительница Нижневартовска чуть не стала жертвой обмана. Югорчан объединит эко-марафон в мире с природой. В Югре стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло поступило в социально значимые объекты – школы, детские сады, больницы и учреждения культуры по заявкам самих организаций. А вот в квартирах югорчан батареи потеплеют, когда среднесуточная температура на улице опустится ниже 8 градусов и продержится так 5 дней подряд. При этом традиционно, независимо от погоды, отопление в жилых домах запустят не позднее 18 сентября. Стоит отметить, что к холодному сезону округ подготовился основательно. Еще в конце августа губернатор Югры Руслан Кухарук докладывал полпреду президента на Урале Артему Жоге, что уровень готовности объектов ЖКХ к работе в зимний период достигает 87%. За лето коммунальщики заменили более 1500 километров инженерных сетей, сформировали аварийные бригады и резервы, а в труднодоступные районы досрочно завезли топливо. В Ханты-Мансийске готовят будущих звезд телеэкрана. В технолого-педагогическом колледже открыли новое направление – кинотелепроизводство. В этом году учебное заведение приняло 675 первокурсников, 595 из них учатся на бюджете. Среди традиционных лидеров по популярности – IT и педагогика. Но теперь у абитуриентов появились и свежие варианты – веб-дизайн, управление беспилотными летательными аппаратами и как раз кинотелепроизводство. Именно последнему уделяется особое внимание. Студенты осваивают режиссуру, сценарное мастерство, операторское дело и монтаж. А учить их будут не только педагоги, но и настоящие практики, в том числе сотрудники телерадиокомпании «Югра». Как отмечает директор колледжа Лилия Максимова, новые программы появились в ответ на запрос региона.
2: Мы говорим о том, что мы работаем под запрос региона, под кадровую потребность. И это вызвано тем, что специалисты этого направления не готовились на территории автономного округа. Поэтому потребность, она заполняется. И мы будем работать в соответствии с федеральными и государственными образовательными стандартами по данному направлению подготовки.
1: Стоит отметить, что обучение киномастерству идет по федеральным стандартам, а для практики в колледже есть собственная видеостудия. Для тех, кто уже пробовал снимать и монтировать, это шанс выйти на профессиональный уровень. Осторожно, мошенники! Жительница Нижневартовска едва не лишилась крупной суммы денег, доверившись неизвестным. Злоумышленник представился ее бывшим учителем. Он использовал настоящее имя и фамилию педагога, поэтому девушка поначалу ничего не заподозрила. Дальше аферисты разыграли целый сценарий. Сначала сообщили, что ее персональные данные якобы попали к задержанному за дроперство ученику, а потом уже под видом сотрудников школы и службы безопасности убедили, что с ее карты пытаются провести подозрительную операцию. Во время видеозвонка югорчанку заставили зайти в банковское приложение. Там действительно появилось уведомление о попытке списания. Речь шла примерно о 111 тысячах рублей. По информации злоумышленника, девушка попыталась подтвердить операцию, но банк вовремя заблокировал перевод. Именно это и помогло ей понять, что она стала жертвой обмана. По данному факту возбуждено уголовное дело. И последнее. В Югре стартует цикл мероприятий марафона «В мире с природой», закрывающего 23-ю международную экологическую акцию «Спасти и сохранить». Главным событием станет субботник «Зеленая Россия», который пройдет во всех муниципалитетах округа с 4 по 6 сентября. Так, в Ханты-Мансийске большая уборка развернется на улице Югорской. К ней присоединятся сотрудники организации, студенты и все неравнодушные жители. А в долине ручьев 5 сентября состоятся эко-квесты для школьников и легкоатлетические кросс для детей и взрослых. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: Голосуй за номер 3. Голосуй за номер 3. Коммунистов. Коммунистов. В Думу ХМАО избери. Номер 3. Голосуй за номер 3. Голосуй за номер 3. Коммунистов. Коммунистов. В Думу ХМАО избери. Номер 3. Голосуй за номер 3. Голосуй за номер 3. Коммунистов. Коммунистов. В Думу ХМАО избери. Номер 3.
0: Радио Югра. Реклама.
2: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
3: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
7: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
8: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро в студии, Елена Васильева. В Югре начинается отопительный сезон. Жительница Нижневартовска чуть не стала жертвой обмана. Югорчан объединит эко-марафон в мире с природой. В Югре стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло поступило в социально значимые объекты – школы, детские сады, больницы и учреждения культуры по заявкам самих организаций. А вот в квартирах югорчан батареи потеплеют, когда среднесуточная температура на улице опустится ниже 8 градусов и продержится так 5 дней подряд. При этом традиционно, независимо от погоды, отопление в жилых домах запустят не позднее 18 сентября. Стоит отметить, что к холодному сезону округ подготовился основательно. Еще в конце августа губернатор Югры Руслан Кухарук докладывал полпреду президента на Урале Артему Жоге, что уровень готовности объектов ЖКХ к работе в зимний период достигает 87%. За лето коммунальщики заменили более 1500 километров инженерных сетей, сформировали аварийные бригады и резервы, а в труднодоступные районы досрочно завезли топливо. В Ханты-Мансийске готовят будущих звезд телеэкрана. В технолого-педагогическом колледже открыли новое направление – кинотелепроизводство. В этом году учебное заведение приняло 675 первокурсников, 595 из них учатся на бюджете. Среди традиционных лидеров по популярности – IT и педагогика. Но теперь у абитуриентов появились и свежие варианты – веб-дизайн, управление беспилотными летательными аппаратами и как раз кинотелепроизводство. Именно последнему уделяется особое внимание. Студенты осваивают режиссуру, сценарное мастерство, операторское дело и монтаж. А учить их будут не только педагоги, но и настоящие практики, в том числе сотрудники телерадиокомпании «Югра». Как отмечает директор колледжа Лилия Максимова, новые программы появились в ответ на запрос региона.
2: Мы говорим о том, что мы работаем под запрос региона, под кадровую потребность. И это вызвано тем, что специалисты этого направления не готовились на территории автономного округа. Поэтому потребность, она заполняется. И мы будем работать в соответствии с федеральными и государственными образовательными стандартами по данному направлению подготовки.
1: Стоит отметить, что обучение киномастерству идет по федеральным стандартам, а для практики в колледже есть собственная видеостудия. Для тех, кто уже пробовал снимать и монтировать, это шанс выйти на профессиональный уровень. Осторожно, мошенники! Жительница Нижневартовска едва не лишилась крупной суммы денег, доверившись неизвестным. Злоумышленник представился ее бывшим учителем. Он использовал настоящее имя и фамилию педагога, поэтому девушка поначалу ничего не заподозрила. Дальше аферисты разыграли целый сценарий. Сначала сообщили, что ее персональные данные якобы попали к задержанному за дроперство ученику, а потом уже под видом сотрудников школы и службы безопасности убедили, что с ее карты пытаются провести подозрительную операцию. Во время видеозвонка югорчанку заставили зайти в банковское приложение. Там действительно появилось уведомление о попытке списания. Речь шла примерно о 111 тысячах рублей. По информации злоумышленника, девушка попыталась подтвердить операцию, но банк вовремя заблокировал перевод. Именно это и помогло ей понять, что она стала жертвой обмана. По данному факту возбуждено уголовное дело. И последнее. В Югре стартует цикл мероприятий марафона «В мире с природой», закрывающего 23-ю международную экологическую акцию «Спасти и сохранить». Главным событием станет субботник «Зеленая Россия», который пройдет во всех муниципалитетах округа с 4 по 6 сентября. Так, в Ханты-Мансийске большая уборка развернется на улице Югорской. К ней присоединятся сотрудники организации, студенты и все неравнодушные жители. А в долине ручьев 5 сентября состоятся эко-квесты для школьников и легкоатлетические кросс для детей и взрослых. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Главное окружное радио. Радио.
3: Если все пойдет по плану.

0: Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Заключи контракт на службу в войсках.

0: беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Просто позвони в 8 800 101 12 00 и 8 800 101 12 12. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
5: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания. Лайк. Общение. Лайк. Знания. Лайк. Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре начинается отопительный сезон. В Пойковском появился филиал Нефтеюганского политехнического колледжа. Хоккейный клуб «Югра» уступил Новокузнецкому «Металлургу» в первом матче сезона. В Югре стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло поступило в социально значимые объекты – школы, детские сады, больницы и учреждения культуры по заявкам самих организаций. А вот в квартирах югорчан батареи потеплеют, когда среднесуточная температура на улице опустится ниже 8 градусов и продержится так 5 дней подряд. При этом традиционно, независимо от погоды, отопление в жилых домах запустят не позднее 18 сентября. Стоит отметить, что к холодному сезону округ подготовился основательно. Еще в конце августа губернатор Югры Руслан Кухаров докладывал полпреду президента на Урале Артему Жоге, что уровень готовности объектов ЖКХ к работе в зимний период достигает 87%. За лето коммунальщики заменили более 1500 километров инженерных сетей, сформировали аварийные бригады и резервы, а в труднодоступные районы досрочно завезли топливо. В Ханты-Мансийске готовят будущих звезд телеэкрана. В технолого-педагогическом колледже открыли новое направление – кинотелепроизводство. В этом году учебное заведение приняло 675 первокурсников, 595 из них учатся на бюджете. Среди традиционных лидеров по популярности – IT и педагогика. Но теперь у абитуриентов появились и свежие варианты – веб-дизайн, управление беспилотными летательными аппаратами и как раз кинотелепроизводство. Именно последнему уделяется особое внимание. Студенты осваивают режиссуру, сценарное мастерство, операторское дело и монтаж. А учить их будут не только педагоги, но и настоящие практики, в том числе сотрудники телерадиокомпании «Югра». Как отмечает директор колледжа Лилия Максимова, новые программы появились в ответ на запрос региона.
2: Мы говорим о том, что мы работаем под запрос региона, под кадровую потребность, и это вызвано тем, что специалисты этого направления не готовились на территории автономного округа. Поэтому потребность, она заполняется, и мы будем работать в соответствии с федеральными и государственными образовательными стандартами по данному направлению подготовки.
1: Стоит отметить, что обучение киномастерству идет по федеральным стандартам, а для практики в колледже есть собственная видеостудия. Для тех, кто уже пробовал снимать и монтировать, это шанс выйти на профессиональный уровень. Важное событие произошло в поселке Пойковский. На базе 4-й школы начал работу филиал Нефтеюганского политехнического колледжа. Первыми студентами стали 30 ребят. Они приступили к освоению профессии электрика и повара-кондитера. Учебный процесс организован во вторую смену. Занятия проводят школьные педагоги, прошедшие специальную подготовку, а помогают им наставники из центра «Перспектива». Первый год студенты проведут в родном поселке, а затем продолжат обучение в главном отделении колледжа в Нефтеюганске. Глава района Алла Бачко отметила, что открытие филиала – это значимый шаг для развития профессионального образования в муниципалитете. А глава Пойковского Ирина Бородина подчеркнула, что колледж станет важным центром притяжения для местной молодежи. И последнее. Матч открытия хоккейного сезона между Югрой и Новокузнецким «Металлургом», состоявшийся накануне вечером в Ханты-Мансийске, завершился победой гостей со счетом 2-0. Статистика подтверждает доминирование хозяев. Они чаще атаковали и перебросали оппонента, однако конвертировать игровое превосходство в заброшенные шайбы не удалось. Ключевым моментом встречи стала реализация численного преимущества «Металлургом» во втором периоде. Точный бросок Артема Манукяна стал решающим фактором. В заключительном отрезке Югра пыталась спасти игру, пойдя на риск с заменой голкипера, но пропустила в пустые ворота. «Металлург» берет 2 очка, демонстрируя отличную дисциплину и умение выжимать максимум из минимума моментов. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. «Автомол». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.

0: Политическая реклама. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. КПРФ. За справедливость.
1: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ. Помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
0: За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. КПРФ. За справедливость. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости. КПРФ. За справедливость.
2: Радио Югра. Реклама.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина. Не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
2: Радио Югра.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре начинается отопительный сезон. В Пойковском появился филиал Нефтеюганского политехнического колледжа. Хоккейный клуб «Югра» уступил Новокузнецкому «Металлургу» в первом матче сезона. В Югре стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло поступило в социально значимые объекты – школы, детские сады, больницы и учреждения культуры, по заявкам самих организаций. А вот в квартирах югорчан батареи потеплеют, когда среднесуточная температура на улице опустится ниже 8 градусов и продержится так 5 дней подряд. При этом традиционно, независимо от погоды, отопление в жилых домах запустят не позднее 18 сентября. Стоит отметить, что к холодному сезону округ подготовился основательно. Еще в конце августа губернатор Югры Руслан Кухарук докладывал полпреду президента на Урале Артему Жоге, что уровень готовности объектов ЖКХ к работе в зимний период достигает 87%. За лето коммунальщики заменили более 1500 километров инженерных сетей, сформировали аварийные бригады и резервы, а в труднодоступные районы досрочно завезли топливо. В Ханты-Мансийске готовят будущих звезд телеэкрана. В технолого-педагогическом колледже открыли новое направление – кинотелепроизводство. В этом году учебное заведение приняло 675 первокурсников, 595 из них учатся на бюджете. Среди традиционных лидеров по популярности – IT и педагогика. Но теперь у абитуриентов появились и свежие варианты – веб-дизайн, управление беспилотными летательными аппаратами и как раз кинотелепроизводство. Именно последнему уделяется особое внимание. Студенты осваивают режиссуру, сценарное мастерство, операторское дело и монтаж. А учить их будут не только педагоги, но и настоящие практики, в том числе сотрудники телерадиокомпании «Югра». Как отмечает директор колледжа Лилия Максимова, новые программы появились в ответ на запрос региона.
2: Мы говорим о том, что мы работаем под запрос региона, под кадровую потребность, и это вызвано тем, что специалисты этого направления не готовились на территории автономного округа. Поэтому потребность, она заполняется, и мы будем работать в соответствии с федеральными и государственными образовательными стандартами по данному направлению подготовки.
1: Стоит отметить, что обучение киномастерству идет по федеральным стандартам, а для практики в колледже есть собственная видеостудия. Для тех, кто уже пробовал снимать и монтировать, это шанс выйти на профессиональный уровень. Важное событие произошло в поселке Пойковский. На базе 4-й школы начал работу филиал Нефтеюганского политехнического колледжа. Первыми студентами стали 30 ребят. Они приступили к освоению профессии электрика и повара-кондитера. Учебный процесс организован во вторую смену. Занятия проводят школьные педагоги, прошедшие специальную подготовку, а помогают им наставники из центра «Перспектива». Первый год студенты проведут в родном поселке, а затем продолжат обучение в главном отделении колледжа в Нефтеюганске. Глава района Алла Бачко отметила, что открытие филиала – это значимый шаг для развития профессионального образования в муниципалитете. А глава Пойковского Ирина Бородина подчеркнула, что колледж станет важным центром притяжения для местной молодежи. И последнее. Матч открытия хоккейного сезона между Югрой и Новокузнецким «Металлургом», состоявшийся накануне вечером в Ханты-Мансийске, завершился победой гостей со счетом 2-0. Статистика подтверждает доминирование хозяев. Они чаще атаковали и перебросали оппонента, однако конвертировать игровое превосходство в заброшенные шайбы не удалось. Ключевым моментом встречи стала реализация численного преимущества «Металлургом» во втором периоде. Точный бросок Артема Манукяна стал решающим фактором. В заключительном отрезке Югра пыталась спасти игру, пойдя на риск с заменой голкипера, но пропустила в пустые ворота. «Металлург» берет 2 очка, демонстрируя отличную дисциплину и умение выжимать максимум из минимума моментов. А вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Главное окружное радио.

0: реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Привет. Вчера нашел фотографию нашего общего друга из детства. Посмотри, это точно он? Вот ссылка.
4: Никогда не открывайте файлы от неизвестных отправителей. Не переходите по подозрительным ссылкам в мессенджерах и электронных письмах. Важно знать. Один из самых распространенных способов мошенничества – это отправка вредоносных файлов, выдаваемых за привлекательный контент, который включает в себя бесплатные игры, программы, документы, фотографии или медиафайлы. Придерживайтесь принципа нулевого доверия. Удаляйте сообщения.
5: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 6888. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Ханты-Мансийске назвали победителей ежегодного конкурса «Черное золото Югры». В Пойковском появился филиал Нефтеюганского политехнического колледжа. Хоккейный клуб «Югра» уступил новокузнецкому «Металлургу» в первом матче сезона. Стали известны победители конкурса «Черное золото Югры». В этом году профессиональное сообщество отметило лучших в 39 категориях. От личных достижений отдельных специалистов до успехов целых корпораций. Лидером рейтинга и обладателем звания «Компания года» стало общество «Лукойл Западная Сибирь». Церемония награждения прошла в концертно-театральном центре «Югра Классик» с участием губернатора Руслана Кухарука и представителей отрасли. Данное мероприятие подчеркнуло значимость вклада нефтяников в экономику Югры. Как отметил глава региона в своих соцсетях, сегодня на долю Ханты-Мансийского автономного округа приходится около 40% всей российской нефти. И такие конкурсы – это способ сказать спасибо тем, кто обеспечивает эти показатели. В Югре утвердили народную программу 2.0, включающую 723 проекта на ближайшие 5 лет. Основные направления – строительство социальных объектов, дорог, парков и модернизация ЖКХ. Новые школы и детские сады появятся в ряде городов и районов. Одновременно развернется ремонт дорожной сети по всему региону. Среди ключевых проектов – культурный центр Яранга в Когалыме, корпус строительного колледжа в Нижневартовске, набережная и пляж в Нягане, школа искусств в Сургуте, а также центр «Антиспид» в Ханты-Мансийские водоочистные сооружения в поселке Светлый Березовского района. Все инициативы отобраны с учетом мнения жителей. Отмечу, с 2021 года по предыдущей программе уже реализовано 435 проектов. Важное событие произошло в поселке Пойковский. На базе 4-й школы начал работу филиал Нефтеюганского политехнического колледжа. Первыми студентами стали 30 ребят. Они приступили к освоению профессии электрика и повара-кондитера. Учебный процесс организован во вторую смену. Занятия проводят школьные педагоги, прошедшие специальную подготовку, а помогают им наставники из центра «Перспектива». Первый год студенты проведут в родном поселке, а затем продолжат обучение в головном отделении колледжа в Нефтеюганске. Глава района Алла Бачко отметила, что открытие филиала – это значимый шаг для развития профессионального образования в муниципалитете. А глава Пойковского Ирина Бородина подчеркнула, что колледж станет важным центром притяжения для местной молодежи. И последнее. Матч открытия хоккейного сезона между Югрой и новокузнецким «Металлургом», состоявшийся накануне вечером в Ханты-Мансийске, завершился победой гостей со счетом 2-0. Статистика подтверждает доминирование хозяев. Они чаще атаковали и перебросали оппонента, однако конвертировать игровое превосходство в заброшенные шайбы не удалось. Ключевым моментом встречи стала реализация численного преимущества «Металлургом» во втором периоде. Точный бросок Артема Манукяна стал решающим фактором. В заключительном отрезке Югра пыталась спасти игру, пойдя на риск с заменой голкипера, но пропустила в пустые ворота. «Металлург» берет 2 очка, демонстрируя отличную дисциплину и умение выжимать максимум из минимума моментов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
2: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
1: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
2: Потому что люди важнее любых ограничений.
1: Люди для нас вообще прежде всего.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Ханты-Мансийске назвали победителей ежегодного конкурса «Черное золото Югры». В Пойковском появился филиал Нефтеюганского политехнического колледжа. Хоккейный клуб «Югра» уступил новокузнецкому «Металлургу» в первом матче сезона. Стали известны победители конкурса «Черное золото Югры». В этом году профессиональное сообщество отметило лучших в 39 категориях. От личных достижений отдельных специалистов до успехов целых корпораций. Лидером рейтинга и обладателем звания «Компания года» стало общество «Лукойл Западная Сибирь». Церемония награждения прошла в концертно-театральном центре «Югра Классик» с участием губернатора Руслана Кухарука и представителей отрасли. Данное мероприятие подчеркнуло значимость вклада нефтяников в экономику Югры. Как отметил глава региона в своих соцсетях, сегодня на долю Ханты-Мансийского автономного округа приходится около 40% всей российской нефти. И такие конкурсы – это способ сказать спасибо тем, кто обеспечивает эти показатели. В Югре утвердили народную программу 2.0, включающую 723 проекта на ближайшие 5 лет. Основные направления – строительство социальных объектов, дорог, парков и модернизация ЖКХ. Новые школы и детские сады появятся в ряде городов и районов. Одновременно развернется ремонт дорожной сети по всему региону. Среди ключевых проектов – культурный центр Яранга в Когалыме, корпус строительного колледжа в Нижневартовске, набережная и пляж в Нягане, школа искусств в Сургуте, а также центр антиспид в Ханты-Мансийские водоочистные сооружения в поселке Светлый Березовского района. Все инициативы отобраны с учетом мнения жителей. Отмечу, с 2021 года по предыдущей программе уже реализовано 435 проектов. Важное событие произошло в поселке Пойковский. На базе 4-й школы начал работу филиал Нефтеюганского политехнического колледжа. Первыми студентами стали 30 ребят. Они приступили к освоению профессии электрика и повара-кондитера. Учебный процесс организован во вторую смену. Занятия проводят школьные педагоги, прошедшие специальную подготовку, а помогают им наставники из центра «Перспектива». Первый год студенты проведут в родном поселке, а затем продолжат обучение в головном отделении колледжа в Нефтеюганске. Глава района Алла Бачко отметила, что открытие филиала – это значимый шаг для развития профессионального образования в муниципалитете. А глава Пойковского Ирина Бородина подчеркнула, что колледж станет важным центром притяжения для местной молодежи. И последнее. Матч открытия хоккейного сезона между Югрой и новокузнецким «Металлургом», состоявшийся накануне вечером в Ханты-Мансийске, завершился победой гостей со счетом 2-0. Статистика подтверждает доминирование хозяев. Они чаще атаковали и перебросали оппонента, однако конвертировать игровое превосходство в заброшенные шайбы не удалось. Ключевым моментом встречи стала реализация численного преимущества «Металлургом» во втором периоде. Точный бросок Артема Манукяна стал решающим фактором. В заключительном отрезке Югра пыталась спасти игру, пойдя на риск с заменой голкипера, но пропустила в пустые ворота. «Металлург» берет 2 очка, демонстрируя отличную дисциплину и умение выжимать максимум из минимума моментов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Главное окружное радио.

0: Югра. Главное окружное радио.
1: Два бестонных океана.
0: Югра. Главное окружное радио.
1: Два

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Каждый день, утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
7: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: Местное время 10 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Ханты-Мансийске назвали победителей ежегодного конкурса «Черное золото Югры». Сотрудники Нижневартовской психоневрологической больницы прошли обучение по оказанию неотложной помощи. Окружной центр примет масштабные адаптивные старты. Стали известны победители конкурса «Черное золото Югры». В этом году профессиональное сообщество отметило лучших в 39 категориях. От личных достижений отдельных специалистов до успехов целых корпораций. Лидером рейтинга и обладателем звания «Компания года» стало общество «Лукойл Западная Сибирь». Церемония награждения прошла в концертно-театральном центре «Югра Классик» с участием губернатора Руслана Кухарука и представителей отрасли. Данное мероприятие подчеркнуло значимость вклада нефтяников в экономику Югры. Как отметил глава региона в своих соцсетях, сегодня на долю Ханты-Мансийского автономного округа приходится около 40% всей российской нефти. И такие конкурсы – это способ сказать спасибо тем, кто обеспечивает эти показатели. В Югре утвердили народную программу 2.0, включающую 723 проекта на ближайшие 5 лет. Основные направления – строительство социальных объектов, дорог, парков и модернизация ЖКХ. Новые школы и детские сады появятся в ряде городов и районов. Одновременно развернется ремонт дорожной сети по всему региону. Среди ключевых проектов – культурный центр Яранга в Кагалыме, корпус строительного колледжа в Нижневартовске, набережная и пляж в Нягане, школа искусств в Сургуте, а также центр «Антиспид» в Ханты-Мансийские водоочистные сооружения в поселке Светлый Березовского района. Все инициативы отобраны с учетом мнения жителей. Отмечу, с 2021 года по предыдущей программе уже реализовано 435 проектов. Серию практических занятий по первой помощи организовали в Нижневартовской психоневрологической больнице. Опытный реаниматолог показал коллегам, как действовать при экстренных состояниях и как быстро принимать решения в условиях стресса. Обучение прошли не только медики, но и другие сотрудники учреждения. В дальнейшем такие тренинги станут частью программы профессиональной подготовки персонала медучреждения. Напомню, в Югре действуют бесплатные курсы первой помощи, доступные для всех желающих после предварительной регистрации. И последняя, 28-я открытая спартакиада Югры среди людей с инвалидностью пройдет в Ханты-Мансийске с 8 по 13 сентября. Это крупнейшее региональное событие в сфере адаптивного спорта. В этом году ожидается около 240 участников из Югры и Ямала. Соревнования проведут по 4 категориям. Среди них спорт глухих, слепых, лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и с интеллектуальными нарушениями. Основные события развернутся на стадионе Югра Атлетикс в Ледовом дворце и универсальном спортивном комплексе. Будут легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг и настольный теннис. Официальное открытие состоится 9 сентября в 10.00 на Югра Атлетикс. Отмечу, спортсменам очень важна поддержка. Вход на все площадки свободный. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Радио Югра.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Политическая реклама. За КПРФ. За справедливость. За КПРФ. 20 сентября. КПРФ. К развитию и справедливости.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 330252.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Ханты-Мансийске назвали победителей ежегодного конкурса «Черное золото Югры». Сотрудники Нижневартовской психоневрологической больницы прошли обучение по оказанию неотложной помощи. Окружной центр примет масштабные адаптивные старты. Стали известны победители конкурса «Черное золото Югры». В этом году профессиональное сообщество отметило лучших в 39 категориях. От личных достижений отдельных специалистов до успехов целых корпораций. Лидером рейтинга и обладателем звания «Компания года» стало общество «Лукойл Западная Сибирь». Церемония награждения прошла в концертно-театральном центре «Югра Классик» с участием губернатора Руслана Кухарука и представителей отрасли. Данное мероприятие подчеркнуло значимость вклада нефтяников в экономику Югры. Как отметил глава региона в своих соцсетях, сегодня на долю Ханты-Мансийского автономного округа приходится около 40% всей российской нефти. И такие конкурсы – это способ сказать спасибо тем, кто обеспечивает эти показатели. В Югре утвердили народную программу 2.0, включающую 723 проекта на ближайшие 5 лет. Основные направления – строительство социальных объектов, дорог, парков и модернизация ЖКХ. Новые школы и детские сады появятся в ряде городов и районов. Одновременно развернется ремонт дорожной сети по всему региону. Среди ключевых проектов – культурный центр Яранга в Когалыме, корпус строительного колледжа в Нижневартовске, набережная и пляж в Нягане, школа искусств в Сургуте, а также центр «Антиспид» в Ханты-Мансийские водоочистные сооружения в поселке Светлый Березовского района. Все инициативы отобраны с учетом мнения жителей. Отмечу, с 2021 года по предыдущей программе уже реализовано 435 проектов. Серию практических занятий по первой помощи организовали в Нижневартовской психоневрологической больнице. Опытный реаниматолог показал коллегам, как действовать при экстренных состояниях и как быстро принимать решения в условиях стресса. Обучение прошли не только медики, но и другие сотрудники учреждения. В дальнейшем такие тренинги станут частью программы профессиональной подготовки персонала медучреждения. Напомню, в Югре действуют бесплатные курсы первой помощи, доступные для всех желающих после предварительной регистрации. И последняя, 28-я открытая спартакиада Югры среди людей с инвалидностью пройдет в Ханты-Мансийске с 8 по 13 сентября. Это крупнейшее региональное событие в сфере адаптивного спорта. В этом году ожидается около 240 участников из Югры и Ямала. Соревнования проведут по 4 категориям. Среди них спорт глухих, слепых, лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и с интеллектуальными нарушениями. Основные события развернутся на стадионе Югра Атлетикс в Ледовом дворце и универсальном спортивном комплексе. Будут легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг и настольный теннис. Официальное открытие состоится 9 сентября в 10.00 на Югра Атлетикс. Отмечу, спортсменам очень важна поддержка. Вход на все площадки свободный. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. На трассе Югра заработали два новых пункта весогабаритного контроля. Сотрудники Нижневартовской психоневрологической больницы прошли обучение по оказанию неотложной помощи. Окружной центр примет масштабные адаптивные старты. Автомагистрали округа становятся умнее. На трассе Югра на участке Южный обход Сургута на подходах к мосту Звезда Аби ввели в эксплуатацию два новых пункта весогабаритного контроля. Главный плюс в том, что оборудование работает в потоке. Датчики замеряют параметры машины прямо на ходу, поэтому водителям не нужно притормаживать. Если система фиксирует перегруз, данные об этом сразу выводятся на табло, а информация о нарушении уходит в Ространснадзор. Такие комплексы помогают беречь дорожное полотно от преждевременного износа, ведь именно тяжеловесы чаще всего становятся причиной появления колейности и трещин. Сейчас в Югре действуют уже 22 таких пункта. Они позволяют эффективнее следить за состоянием региональных дорог и экономить бюджет на их постоянном ремонте. 7 медицинских работников Югры стали победителями и призерами всероссийских конкурсов врачей и специалистов со средним образованием. В их числе участковый терапевт Зульфия Бухардинова из Нижневартовска, фельдшер скорой помощи Дмитрий Кудрявцев из Нефтеюганска, неонатолог Светлана Китаева из Нижневартовска, а также врач лабораторной диагностики Татьяна Силантьева, офтальмолог Кристина Краснова и онколог Сергей Копейко из Сургута. Отдельной премии за новое направление в медицине удостоена Людмила Онищенко из Ханты-Мансийска. Как отметил в своих соцсетях глава регионального департамента здравоохранения Роман Паськов, за этими наградами многолетний труд, сложные решения и тысячи спасенных пациентов. Показательно, что в числе лучших оказались специалисты самых разных направлений. От первичного звена и скорой помощи до онкологии, неонатологии и высоких технологий. Серию практических занятий по первой помощи организовали в Нижневартовской психоневрологической больнице. Опытный реаниматолог показал коллегам, как действовать при экстренных состояниях и как быстро принимать решения в условиях стресса. Обучение прошли не только медики, но и другие сотрудники учреждения. В дальнейшем такие тренинги станут частью программы профессиональной подготовки персонала медучреждения. Напомню, в Югре действуют бесплатные курсы первой помощи, доступные для всех желающих после предварительной регистрации. И последняя, 28-я открытая спартакиада Югры среди людей с инвалидностью пройдет в Ханты-Мансийске с 8 по 13 сентября. Это крупнейшее региональное событие в сфере адаптивного спорта. В этом году ожидается около 240 участников из Югры и Ямала. Соревнования проведут по 4 категориям. Среди них спорт глухих, слепых, лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и с интеллектуальными нарушениями. Основные события развернутся на стадионе Югра Атлетикс в Ледовом дворце и универсальном спортивном комплексе. Будут легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг и настольный теннис. Официальное открытие состоится 9 сентября в 10:00 на Югра Атлетикс. Отмечу, спортсменам очень важна поддержка. Вход на все площадки свободный. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Политическая реклама.
1: Человек, это звучит гордо, сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. Человек – центр всего, сказала Компартия Китая, и совершила грандиозный прорыв в будущее. Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо.
2: За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. ЛДПР защищает здоровье детей. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого. Укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию, за ЛДПР.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
6: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
9: И что ты сделал?
8: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
10: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: нет листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
4: Все не то, все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так?

цены на акции, новости всего мира, банкротство банков, кризис, концерты каких-то банков, курсы валют, нефть, деньги, далекие войны, авианосцы на рейде, полжизни в машине, полжизни с радио, хит-парадная паранойя на ранней стадии. Вроде музыка есть, но мало что трогает. Вокруг равнодушный город со своими заботами. Вдруг радио затихает, пропуская мои мысли. Гудки машин, визг тормозов, ни недели и числа. Тучи плывут, разрываются. Еще немного, и небо чисто.

0: Местное время 12.00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Российская система профилактики заболеваний переходит на новый этап. На трассе Югра заработали два новых пункта весогабаритного контроля. Югорчанам предлагают оценить свою цифровую грамотность. Автомагистрали округа становятся умнее. На трассе Югра на участке Южный обход Сургута на подходах к мосту Звезда Оби ввели в эксплуатацию два новых пункта весогабаритного контроля. Главный плюс в том, что оборудование работает в потоке. Датчики замеряют параметры машины прямо на ходу, поэтому водителям не нужно притормаживать. Если система фиксирует перегруз, данные об этом сразу выводятся на табло, а информация о нарушении уходит в Ространснадзор. Такие комплексы помогают беречь дорожное полотно от преждевременного износа, ведь именно тяжеловесы чаще всего становятся причиной появления колейности и трещин. Сейчас в Югре действуют уже 22 таких пункта. Они позволяют эффективнее следить за состоянием региональных дорог и экономить бюджет на их постоянном ремонте. 7 медицинских работников Югры стали победителями и призерами всероссийских конкурсов врачей и специалистов со средним образованием. В их числе участковый терапевт Зульфия Бухардинова из Нижневартовска, фельдшер скорой помощи Дмитрий Кудрявцев из Нефтеюганска, неонатолог Светлана Китаева из Нижневартовска, а также врач лабораторной диагностики Татьяна Силантьева, офтальмолог Кристина Краснова и онколог Сергей Копейко из Сургута. Отдельной премии за новое направление в медицине удостоена Людмила Онищенко из Ханты-Мансийска. Как отметил в своих соцсетях глава регионального департамента здравоохранения Роман Паськов, за этими наградами многолетний труд, сложные решения и тысячи спасенных пациентов. Показательно, что в числе лучших оказались специалисты самых разных направлений. От первичного звена и скорой помощи до онкологии, неонатологии и высоких технологий. Минздрав России готовит масштабное обновление правил диспансеризации. Как сообщила главный внештатный специалист ведомства Любовь Дроздова, основная цель реформы – сделать проверку здоровья более персонализированной. Теперь врачи будут уделять больше внимания группам риска, назначая им расширенный список обследований. Особый акцент сделан на участниках СВО. Для них предусмотрены дополнительные гарантии и приоритетный порядок прохождения осмотров. По словам экспертов, такой подход позволит выявлять заболевания на ранних стадиях и повысить общую эффективность профилактики. Новые правила должны сделать систему здравоохранения более гибкой и ориентированной на потребности конкретного человека. И последнее. Югорчане смогут проверить свои навыки в IT-сфере в рамках всероссийского диктанта, который состоится с 11 по 13 сентября. За 60 минут участникам предстоит пройти тест на знание цифровой гигиены, работы с информацией и гаджетами. Это не просто проверка, а возможность получить полезные советы по развитию компетенций в рамках нацпроекта «Экономика данных». Результаты и именные сертификаты будут доступны сразу после завершения среза в личном кабинете платформы itdefisdiktant.rf. Напомню, в прошлом году Югра показала один из лучших результатов в стране, вошла в топ-10 по всем блокам вопросов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР защищать каждого, укреплять Тюменскую область. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ, за Тюменскую область, за Россию, за ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. За Тюменскую область. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Тюменской области. Тюменцы достойны иметь качественную медицину, низкие тарифы ЖКХ, защиту от произвола мигрантов. За Тюменскую область. За Россию. За ЛДПР.
2: Богатства России должны принадлежать народу.
3: Да.
2: Налоги богатым увеличить, бедных от налогов освободить.
3: Да.
2: ЖКХ должно быть в руках государства.
3: Да.
2: Повышение пенсионного возраста отменить.
3: Да.
2: Государство должно учить, лечить и защищать.
3: Да.
2: Тогда КПРФ.
3: Да.
2: За КПРФ. За социализм.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
6: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
7: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
8: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
10: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
9: Телефон рекламной службы Радио Югра. 330252.
11: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Реклама. Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер.

0: Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Внимание! Еще одна жертва обмана. Югорчанин хотел купить автодеталь на популярном сайте объявлений. Продавец перевел общение в мессенджер, показал договор и QR-код для оплаты. Мужчина перевел 70 тысяч рублей, а аферист исчез. Объявление удалено, деньги пропали. Не повторяйте ошибок. Не переходите в сторонние чаты, проверяйте продавца на сайте объявлений. Используйте функцию «Безопасная сделка», которая резервирует оплату до получения товара и защищает вас от мошенников. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Российская система профилактики заболеваний переходит на новый этап. В Нижневартовске подвели итоги масштабных миграционных проверок. Югорчанам предлагают оценить свою цифровую грамотность. В Югре в этом году обновляют 73 общественные территории. Работы ведутся в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, муниципальных программ и при поддержке внебюджетных средств. 34 территории благоустраиваются с федеральным и окружным финансированием. 5 проектов стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Еще 34 пространства приводят в порядок муниципалитеты за счет собственных и внебюджетных средств. Губернатор Югры Руслан Кухарук поручил им особенно внимательно выбирать подрядчиков. Компании должны иметь опыт, необходимые ресурсы и гарантировать качество работы, соблюдение сроков. Глава региона также отметил, что жители должны активно участвовать в выборе приоритетов и формировании облика общественных пространств. Нижневартовские полицейские вместе с росгвардейцами провели серию рейдов по выявлению нарушений миграционного законодательства. В течение недели силовики проверяли, как иностранные граждане соблюдают закон. Прошлись более чем по 20 локациям, заглянули на рынки, в общежития и гостиницы. Цифры говорят сами за себя. Проверено 140 человек, составлено 90 административных протоколов. Кто-то работал без разрешения, кто-то нарушил правила въезда, кто-то предоставил ложные учетные сведения. Результат для многих оказался печальным. 21 человек отправится домой принудительно, еще 15 получили предписание сократить срок пребывания в России. Отдельный акцент на фиктивной регистрации. Против тех, кто за деньги прописывает у себя иностранцев, возбуждено 5 уголовных дел. Минздрав России готовит масштабное обновление правил диспансеризации. Как сообщила главный внештатный специалист ведомства Любовь Дроздова, основная цель реформы – сделать проверку здоровья более персонализированной. Теперь врачи будут уделять больше внимания группам риска, назначая им расширенный список обследований. Особый акцент сделан на участниках СВО. Для них предусмотрены дополнительные гарантии и приоритетный порядок прохождения осмотров. По словам экспертов, такой подход позволит выявлять заболевания на ранних стадиях и повысить общую эффективность профилактики. Новые правила должны сделать систему здравоохранения более гибкой и ориентированной на потребности конкретного человека. И последнее. Югорчане смогут проверить свои навыки в IT-сфере в рамках всероссийского диктанта, который состоится с 11 по 13 сентября. За 60 минут участникам предстоит пройти тест на знание цифровой гигиены, работы с информацией и гаджетами. Это не просто проверка, а возможность получить полезные советы по развитию компетенций в рамках нацпроекта «Экономика данных». Результаты и именные сертификаты будут доступны сразу после завершения среза в личном кабинете платформы it-diktant.rf. Напомню, в прошлом году Югра показала один из лучших результатов в стране, вошла в топ-10 по всем блокам вопросов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши-мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши-мастер». Все получится.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Если в дни голосования вы не будете находиться по месту регистрации, голосуйте на любом участке в пределах своего избирательного округа. До 14 сентября включительно подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальную избирательную комиссию. А с 9 по 14 сентября в участковую избирательную комиссию. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. Югра включилась во всероссийские мероприятия по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом. В Нижневартовске подвели итоги масштабных миграционных проверок. Югорская школьница победила на конкурсе «Россия, Родина моя». Сегодня в России День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата приурочена к трагическим событиям в Беслане, где в 2004 году жертвами преступников, захвативших школу, стали 334 человека. В Югре траурные мероприятия охватили все 22 муниципалитета. Программа дня включает как образовательные, так и памятные форматы. В образовательных учреждениях проходят уроки мужества и тематические линейки. В Сургуте состоялся торжественный митинг. В Сургутском районе жители приняли участие в акции «Журавлик памяти». А в Березовском районе организовали спортивно-патриотический забег «Арктический рубеж». Основная цель этих встреч – не только почтить память погибших, но и напомнить молодежи о важности бдительности и непринятии идеологии насилия. В Югре в этом году обновляют 73 общественные территории. Работы ведутся в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, муниципальных программ и при поддержке внебюджетных средств. 34 территории благоустраиваются с федеральным и окружным финансированием. 5 проектов стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Еще 34 пространства приводят в порядок муниципалитеты за счет собственных и внебюджетных средств. Губернатор Югры Руслан Кухарук поручил им особенно внимательно выбирать подрядчиков. Компании должны иметь опыт, необходимые ресурсы и гарантировать качество работы, соблюдение сроков. Глава региона также отметил, что жители должны активно участвовать в выборе приоритетов и формировании облика общественных пространств. Нижневартовские полицейские вместе с росгвардейцами провели серию рейдов по выявлению нарушений миграционного законодательства. В течение недели силовики проверяли, как иностранные граждане соблюдают закон. Прошлись более чем по 20 локациям, заглянули на рынки, в общежития и гостиницы. Цифры говорят сами за себя. Проверено 140 человек, составлено 90 административных протоколов. Кто-то работал без разрешения, кто-то нарушил правила въезда, кто-то предоставил ложные учетные сведения. Результат для многих оказался печальным. 21 человек отправится домой принудительно, еще 15 получили предписание сократить срок пребывания в России. Отдельный акцент на фиктивной регистрации. Против тех, кто за деньги прописывает у себя иностранцев, возбуждено 5 уголовных дел. И последняя ученица Нягинской школы-интерната Оксана Масновиева стала победительницей всероссийского конкурса изобразительного искусства «Россия, Родина моя». Югорчанка заняла первое место в творческой работе «Московский Кремль». Состязание проходило среди победителей региональных чемпионатов «Обилимпикс». Отмечу, школьница уже дважды становилась лучшей на окружном этапе в компетенции художник-оформитель. Теперь девушку ждет торжественная церемония награждения, которая пройдет на площадке национального чемпионата в Москве. Напомню, «Обилимпикс» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. «Автомолл». Тысячи аксессуаров для авто. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Окружное радио.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа
1: «Автолига» выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
6: Как мошенники убеждают оформить зеркальный кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет? Первое. Вам звонит неизвестный и представляется сотрудником банка. Сообщает, что от вашего имени поступила заявка на оформление кредита. Второе. Неизвестный предупреждает вас о мошеннических действиях и предлагает принять срочные меры. Оформить зеркальный займ. Второе. Неизвестный предупреждает вас о мошеннических действиях и предлагает принять срочные меры. Оформить зеркальный займ, чтобы опередить мошенников.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра включилась во всероссийские мероприятия по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Югорчане могут блеснуть знаниями и выиграть квартиру или машину. Югорская школьница победила на конкурсе «Россия, Родина моя». Сегодня в России День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата приурочена к трагическим событиям в Беслане, где в 2004 году жертвами преступников, захвативших школу, стали 334 человека. В Югре траурные мероприятия охватили все 22 муниципалитета. Программа дня включает как образовательные, так и памятные форматы. В учебных учреждениях проходят уроки мужества и тематические линейки. В Сургуте состоялся торжественный митинг. Жители Сургутского района приняли участие в акции «Журавлик памяти». А в Березовском районе организовали спортивно-патриотический забег «Арктический рубеж». Основная цель этих встреч – не только почтить память погибших, но и напомнить молодежи о важности бдительности и неприятии идеологии насилия. Сразу два современных ультразвуковых аппарата высокого класса начали работу в Пионерской районной больнице. В учреждение поступила универсальная система РУСКАН-60 с полным комплектом принадлежностей, которая позволяет проводить исследования в самых разных областях. От абдоминальной диагностики и акушерства до сосудистых исследований, эхокардиографии и травматологии. Новая техника заметно упрощает работу врачей. Высокая четкость изображения, крупные мониторы и быстрые замеры помогают специалистам ставить точные диагнозы оперативнее, чем раньше. Появление современных аппаратов стало возможным благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Югорчан приглашают на большой фестиваль «Югра вместе», который продлится до 30 сентября. Это отличный повод не только узнать что-то новое, но и побороться за крутые призы. Организаторы запустили масштабную одноименную викторину. Проверить свои знания об истории Югры, ее знаковых локациях и выдающихся личностях, которые внесли вклад в развитие нашего края, может любой совершеннолетний житель округа. Для этого необходимо зарегистрироваться через чат-бот в МАКС или на сайте югравместе.рф. Участники предстоит ответить на вопрос, получить индивидуальный QR-код и активировать его. Победители розыгрыша определят с 18 по 20 сентября. Среди главных подарков 6 квартир, 3 автомобиля, а также квадроциклы, смартфоны, велосипеды, телевизоры и другие ценные призы. И последнее. Ученица Нягинской школы-интерната Оксана Маснавиева стала победительницей всероссийского конкурса изобразительного искусства «Россия, Родина моя». Югорчанка заняла первое место с творческой работой «Московский Кремль». Состязание проходило среди победителей региональных чемпионатов «Обилимпикс». Отмечу, школьница уже дважды становилась лучшей на окружном этапе в компетенции «Художник-оформитель». Теперь девушку ждет торжественная церемония награждения, которая пройдет на площадке национального чемпионата в Москве. Напомню, «Обилимпикс» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио «Игра». Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может «Автолига». Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на Я-Проф. РФ. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре обсудили планы по дальнейшему развитию нефтегазовой отрасли. На югорских трассах за сутки задержали 8 нетрезвых водителей. Югорчане могут блеснуть знаниями и выиграть квартиру или машину. Югра остается ключевым регионом для нефтяной отрасли России. На долю округа приходится не менее 40% от всей добываемой в стране нефти. В преддверии Дня работника нефтяной и газовой промышленности в Югре прошло совещание, на котором обсудили, как удерживать эти прочные позиции и повышать нефтеотдачу. Говорили о том, что план включает сразу несколько направлений. Во-первых, усиление геологоразведки и активное освоение месторождений, в том числе тех, где запасы относятся к категории трудноизвлекаемых. Также предусмотрено внедрение современных технологий, позволяющих увеличивать коэффициент извлечения черного золота. При этом в округе делают ставку на отечественные разработки и стремятся снижать издержки для недропользователей. Именно такие проекты получают приоритетную поддержку, отметил губернатор Югры Руслан Кухарук.
2: Мы, несомненно, должны отметить и позитивные сдвиги. Рост объема эксплуатационного бурения, увеличение ввода новых скважин, повышение технологически строящихся скважин. Регион находится в постоянном диалоге с недропользователями и совместно с Министерством энергетики Российской Федерации совершенствует меры поддержки.
1: Таким образом, Югра выстраивает стратегию, которая сочетает развитие ресурсной базы, технологическую независимость и поддержку нефтегазовых компаний. Госавтоинспекция Югры вновь оценила дорожную обстановку. За прошедшие сутки на трассах округа зарегистрировано 5 ДТП с 5 пострадавшими. Один человек погиб. Одно из серьезных происшествий случилось в Сургуте. 50-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ не справился с управлением, столкнулся с бордюрным ограждением с последующим съездом на обочину, прямо в бетонный блок. В результате водитель и его пассажир получили травмы. Также на дорогах округа задержали 8 автомобилистов с признаками опьянения. Еще свыше 110 привлечены к ответственности за другие грубые нарушения правил дорожного движения. Сразу 2 современных ультразвуковых аппарата высокого класса начали работу в Пионерской районной больнице. В учреждение поступила универсальная система РУСКАН-60 с полным комплектом принадлежностей, которая позволяет проводить исследования в самых разных областях. От абдоминальной диагностики и акушерства до сосудистых исследований, эхокардиографии и травматологии. Новая техника заметно упрощает работу врачей. Высокая четкость изображения, крупные мониторы и быстрые замеры помогают специалистам ставить точные диагнозы оперативнее, чем раньше. Появление современных аппаратов стало возможным благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Югорчан приглашают на большой фестиваль «Югра вместе», который продлится до 30 сентября. Это отличный повод не только узнать что-то новое, но и побороться за крутые призы. Организаторы запустили масштабную одноименную викторину. Проверить свои знания об истории Югры, ее знаковых локациях и выдающихся личностях, которые внесли вклад в развитие нашего края, может любой совершеннолетний житель округа. Для этого необходимо зарегистрироваться через чат-бот в МАКС или на сайте югравместе.рф. Участник предстоит ответить на вопросы, получить индивидуальный QR-код и активировать его. Победители розыгрыша определят с 18 по 20 сентября. Среди главных подарков 6 квартир, 3 автомобиля, а также квадроциклы, смартфоны, велосипеды, телевизоры и другие ценные призы. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Политическая реклама.
1: Первый командир легендарного батальона «Югра» Дмитрий Аксенов идет на выборы в Государственную Думу. Дмитрий Аксенов. Иду помогать людям. Дмитрий Аксенов. Команда «Единой России». Команда губернатора. Первый командир легендарного батальона «Югра» Дмитрий Аксенов идет на выборы в Государственную Думу. Дмитрий Аксенов. Иду помогать людям. Дмитрий Аксенов. Команда «Единой России». Команда губернатора.
2: Радио «Югра». Реклама.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Мне позвонил сотрудник управляющей компании, сказал, что замена домофона срочное дело. Попросил продиктовать код из СМС для идентификации. Я уже почти начала диктовать, но рука дрогнула. Положила трубку. Позже, позвонив в свою управляющую компанию, я узнала, что так действуют мошенники.
4: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Через этот код мошенники могут получить доступ к вашему банковскому приложению. Помните, код из СМС – это ключ от вашего кошелька. Будьте бдительны. Никогда и никому его не говорите.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день. В студии Антон Хмельнов. В Югре обсудили планы по дальнейшему развитию нефтегазовой отрасли. На югорских трассах за сутки задержали 8 нетрезвых водителей. В Югорск съедутся юные боксеры округа. Югра остается ключевым регионом для нефтяной отрасли России. На долю округа приходится не менее 40% от всей добываемой в стране нефти. В преддверии Дня работника нефтяной и газовой промышленности в Югре прошло совещание, на котором обсудили, как удерживать эти прочные позиции и повышать нефтеотдачу. Говорили о том, что план включает сразу несколько направлений. Во-первых, усиление геологоразведки и активное освоение месторождений, в том числе тех, где запасы относятся к категории трудноизвлекаемых. Также предусмотрено внедрение современных технологий, позволяющих увеличивать коэффициент извлечения черного золота. При этом в округе делают ставку на отечественные разработки и стремятся снижать издержки для недропользователей. Именно такие проекты получают приоритетную поддержку, отметил губернатор Югры Руслан Кухарук.
2: Мы, несомненно, должны отметить и позитивные сдвиги. Рост объема эксплуатационного бурения, увеличение ввода новых скважин, повышение технологически строящихся скважин. Регион находится в постоянном диалоге с недропользователями и совместно с Министерством энергетики Российской Федерации совершенствует меры поддержки.
1: Таким образом, Югра выстраивает стратегию, которая сочетает развитие ресурсной базы, технологическую независимость и поддержку нефтегазовых компаний. Госавтоинспекция Югры вновь оценила дорожную обстановку. За прошедшие сутки на трассах округа зарегистрировано 5 ДТП с 5 пострадавшими. Один человек погиб. Одно из серьезных происшествий случилось в Сургуте. 50-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ не справился с управлением, столкнулся с бордюрным ограждением с последующим съездом на обочину, прямо в бетонный блок. В результате водитель и его пассажир получили травмы. Также на дорогах округа задержали 8 автомобилистов с признаками опьянения. Еще свыше 110 привлечены к ответственности за другие грубые нарушения правил дорожного движения. Житель Пытьяха поплатился за противозаконные высказывания в мессенджере. Городской суд признал мужчину виновным в размещении публикаций, направленных на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Следствием установлено, что гражданин со своей интернет-страницы оставил комментарии в общедоступном чате, допустив оскорбительные высказывания в адрес правоохранительных и силовых структур. Кроме того, он одобрительно отозвался о высказывании экстремистского характера. Все это было размещено под видеороликом с беспилотной авиацией Украины. Правонарушитель полностью признал вину и раскаялся. В итоге ему назначили административный штраф в размере 40 тысяч рублей. И последнее. В Югорске в преддверии Дня города пройдет открытая матчевая встреча юных боксеров на Кубок главы муниципалитета. Соревнования развернутся 4 сентября на базе Центра югорского спорта и будут по-настоящему зрелищными. На ринг выйдут атлеты из Югорска, Советского района, Нягани, Урая и Ханты-Мансийска. Ребята покажут все, на что способны. Зрители ждут напряженные раунды и борьба за победу. Отмечу, турнир организован в рамках семейного фестиваля «Югра вместе», а также посвящен Году единства народов России и Году молодой семьи в Югре. Вход на соревнования свободный, в том числе для семей с детьми. К слову, среди болельщиков разыграют главный приз iPhone 17. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
3: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
2: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
3: Мам, а я принцесса?
4: Конечно.
3: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
4: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
3: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
5: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
7: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама. Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Роллы на стол. Настроение в дом.

0: Но 1329 рублей. Суши-мастер. Все получится.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: this a dream?
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Югра примет 4-ю конференцию финно-угорских писателей. Врачи Сургутского КБ спасли маму и ее будущего малыша. В Югорск съедутся юные боксеры округа. Югра готовится к масштабному литературному событию. С 7 по 12 сентября Ханты-Мансийск, Березово и Пытьях примут 4-ю конференцию финно-угорских писателей. Ее участниками станут 107 представителей разных регионов страны. От Карелии до Мордовии. Они приедут в округ, чтобы поговорить о своей малой родине. Именно так звучит главная тема события – изучение локальной идентичности финно-угорских народов. Торжественное открытие состоится в филиале Национального центра России в Ханты-Мансийске. Делегатов ждут пленарные заседание, круглый стол, мастерство перевода, секция по исследованию финно-угорской литературы, а также 12-я региональная книжная выставка «Югорика» и конкурс «Югорская книга». А в Пытьяхе слушателям представят издание «Созвучие. Поэзия финно-угорских авторов на родных языках». Сборник литературного объединения писателя Пармы из Кудымкара. Одним из самых колоритных эпизодов конференции станет трехдневный выезд на речном транспорте в Березово. Поселок входит в состав арктической зоны. Там пройдут творческие встречи с писателями из Коми, Коми-Пермяцкого округа, Мариэл, Карелии, а также Санкт-Петербурга и Тобольска. Еще одна важная деталь. 8 сентября впервые отмечается День языков народов Российской Федерации. На площадке Обско-Угорского института прикладных исследований и разработок состоится всероссийский диктант на языках народов России «Россия – дом народов», который вошел в программу конференции. Для Югры, где живут представители более чем 100 национальностей, это событие звучит особенно ярко. Югорская медицина способна на настоящее чудо. В Сургутской окружной клинической больнице врачи спасли сразу две жизни – беременной женщины и ее будущего малыша. Жительницу Нефтеюганска на 21-й неделе вынашивания экстренно госпитализировали с температурой 40 градусов. Все началось с обычного насморка, но затем самочувствие ухудшилось. При осмотре у пациентки диагностировали двустороннюю пневмонию, отягощенную сахарным диабетом. К лечению подключилась мультидисциплинарная команда. Первые четверо суток оказались самыми тяжелыми. Медики каждый раз корректировали подходы, меняли комбинацию антибактериальной терапии. Перелом наступил на 5-й день. Пациентку удалось стабилизировать. Спустя 19 дней ее выписали домой. К счастью, беременность удалось сохранить. В положенный срок женщина родила здорового малыша. Житель Пытьяха поплатился за противозаконные высказывания в мессенджере. Городской суд признал мужчину виновным в размещении публикаций, направленных на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Следствием установлено, что гражданин со своей интернет-страницы оставил комментарии в общедоступном чате, допустив оскорбительные высказывания в адрес правоохранительных и силовых структур. Кроме того, он одобрительно отозвался о высказывании экстремистского характера. Все это было размещено под видеороликом с беспилотной авиацией Украины. Правонарушитель полностью признал вину и раскаялся. В итоге ему назначили административный штраф в размере 40 тысяч рублей. И последнее. В Югорске в преддверии Дня города пройдет открытая матчевая встреча юных боксеров на Кубок главы муниципалитета. Соревнования развернутся 4 сентября на базе Центра югорского спорта и будут по-настоящему зрелищными. На ринг выйдут атлеты из Югорска, Советского района, Нягани, Урая и Ханты-Мансийска. Ребята покажут все, на что способны. Зрители ждут напряженные раунды и борьба за победу. Отмечу, турнир организован в рамках семейного фестиваля «Югра вместе», а также посвящен Году единства народов России и Году молодой семьи в Югре. Вход на соревнования свободный, в том числе для семей с детьми. К слову, среди болельщиков разыграют главный приз iPhone 17. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ. Помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР. Защищать каждого, укреплять Югру. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. За Югру. За Россию. За ЛДПР. ЛДПР за государственную поддержку Югры. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ. Помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Югру. За Россию. За ЛДПР.
2: Радио Югра. Реклама.
3: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
4: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Помощь всегда рядом. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Презентация через 5 минут.
5: Проспал экзамен.
6: Вот-вот опоздаю.
7: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Пришло письмо якобы из суда. Стандартный бланк, печать. Утверждали, что я нарушила какой-то закон. Во вложении – постановление. Я чуть не открыла этот файл, но меня насторожил адрес отправителя. Набор случайных букв. Коллега из IT-отдела сказал, что это классическая наживка. В этом файле, скорее всего, был вирус, который украл бы все мои пароли.
2: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Будьте бдительны. Проверяйте данные отправителя, даже если письмо пришло от официальных органов власти.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В Ханты-Мансийске обсудили проект благоустройства территории долины ручьев. Югра примет 4-ю конференцию финно-угорских писателей. Врачи Сургутской УКБ спасли маму и ее будущего малыша. В Югре продолжается работа по облагораживанию уличных пространств. На заседании межведомственной комиссии под руководством губернатора округа Руслана Кухарука утвердили график реализации идей победителей 11-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. А еще обсудили планы по благоустройству территории долины ручьев в Ханты-Мансийске. Речь о реконструкции территории Самарского Чугаса в центральной части города. Здесь предполагается создание современных общественных и спортивных зон с учетом предложений жителей разных возрастов. Как отметил градоначальник Максим Ряшин, важно не только сделать территорию удобной для посетителей, но и сохранить ее природный потенциал и уникальный ландшафт. Отмечу, в текущем году в Югре планируют благоустроить 73 публичных пространства, включенных в федеральный проект формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Югра готовится к масштабному литературному событию. С 7 по 12 сентября Ханты-Мансийск, Березово и Пытьях примут 4-ю конференцию финно-угорских писателей. Ее участниками станут 107 представителей разных регионов страны. От Карелии до Мордовии. Они приедут в округ, чтобы поговорить о своей малой родине. Именно так звучит главная тема события – изучение локальной идентичности финно-угорских народов. Торжественное открытие состоится в филиале Национального центра России в Ханты-Мансийске. Делегатов ждут пленарные заседание, круглый стол, мастерство перевода, секция по исследованию финно-угорской литературы, а также 12-я региональная книжная выставка «Югорика» и конкурс «Югорская книга». А в Пытьяхе слушателям представится издание «Созвучие. Поэзия финно-угорских авторов на родных языках». Сборник литературного объединения писателя Пармы из Кудымкара. Одним из самых колоритных эпизодов конференции станет трехдневный выезд на речном транспорте в Березово. Поселок входит в состав арктической зоны. Там пройдут творческие встречи с писателями из Коми, Коми-Пермяцкого округа, Мариэл, Карелии, а также Санкт-Петербурга и Тобольска. Еще одна важная деталь. 8 сентября впервые отмечается День языков народов Российской Федерации. На площадке Обско-Угорского института прикладных исследований и разработок состоится всероссийский диктант на языках народов России «Россия – дом народов», который вошел в программу конференции. Для Югры, где живут представители более чем 100 национальностей, это событие звучит особенно ярко. Югорская медицина способна на настоящее чудо. В Сургутской окружной клинической больнице врачи спасли сразу две жизни – беременной женщины и ее будущего малыша. Жительницу Нефтеюганска на 21-й неделе вынашивания экстренно госпитализировали с температурой 40 градусов. Все началось с обычного насморка, но затем самочувствие ухудшилось. При осмотре у пациентки диагностировали двустороннюю пневмонию, отягощенную сахарным диабетом. К лечению подключилась мультидисциплинарная команда. Первые четверо суток оказались самыми тяжелыми. Медики каждый раз корректировали подходы, меняли комбинацию антибактериальной терапии. Перелом наступил на 5-й день. Пациентку удалось стабилизировать. Спустя 19 дней ее выписали домой. К счастью, беременность удалось сохранить. В положенный срок женщина родила здорового малыша. И последнее. Хорошие новости для ценителей настоящей музыки. В Югру приезжает легендарный хор Сретенского монастыря. 29 сентября концерт пройдет в Сургуте, а 30-го в Ханты-Мансийске. Выступление приурочено к 30-летию прославленного коллектива. Зрители ждет уникальная программа «Музыкальное путешествие сквозь эпохи». В репертуаре древние церковные распевы, песни военных лет и всенародно любимые хиты, давно ставшие золотым фондом хора. Билеты уже в продаже. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: ЛДПР защищать каждого, укреплять Тюменскую область. ЛДПР борется с незаконной миграцией. За русский народ, за Тюменскую область, за Россию, за ЛДПР.
2: ЛДПР за государственную поддержку Тюменской области. В наших силах замораживать тарифы ЖКХ, бороться с незаконной миграцией, помогать бойцам, ветеранам и их семьям. За Тюменскую область, за Россию, за ЛДПР.
3: ЛДПР. Защищать каждого. По нашей инициативе запретили продажу вейпов детям. За Тюменскую область, за Россию, за ЛДПР.
4: Богатства России должны принадлежать народу.
5: Да.
4: Налоги богатым увеличить, бедных от налогов освободить.
5: Да.
4: ЖКХ должно быть в руках государства.
5: Да.
4: Повышение пенсионного возраста отменить.
5: Да.
4: Государство должно учить, лечить и защищать.
5: Да.
4: Тогда КПРФ.
5: Да.
4: За КПРФ. За социализм.
6: Радио Югра. Реклама.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
12: Телефон рекламной службы Радио Югра 330252.
6: Радио.

0: Реклама.
1: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши-мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши-мастер». Все получится.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Если в дни голосования вы не будете находиться по месту регистрации, голосуйте на любом участке в пределах своего избирательного округа. До 14 сентября включительно подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальную избирательную комиссию. А с 9 по 14 сентября в участковую избирательную комиссию. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Ну что там?
5: Усталость и сонливость.
4: Да-да, совсем сонливый.
5: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
4: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на Япроф.рф. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
8: Национальные проекты России.
9: 0+.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра. 33-02-52.
10: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно

0: Окружное радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. Губернатор Руслан Кухарук посетил Мегион и поздравил нефтяников с профессиональным праздником. На трассе «Югра» заработали еще два пункта весогабаритного контроля. Югорчане поборются за призы фестиваля «Югра вместе». В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности губернатор Югры Руслан Кухарук традиционно встречается с коллективами предприятий топливно-энергетического комплекса. В этот раз рабочая поездка прошла в Мегионе, городе, история которого тесно связана с освоением недр Западной Сибири. В этом году отмечается 65-летие мегионского месторождения, ставшего отправной точкой для развития и самого муниципалитета, и компании «Славнефть Мегион Нефтегаз». Ее коллектив под руководством Александра Баринова насчитывает более 3000 человек. По итогам прошлого года результаты впечатляют. Добыто чуть более 2 миллионов тонн нефти. Выполнено 846 тысяч метров эксплуатационного бурения. Введено 197 новых скважин. За самоотверженный труд и высокие показатели сотрудники отмечены ведомственными, окружными и корпоративными наградами. В ходе визита Руслан Кухарук проверил, как выполняются важные городские проекты. Особое внимание было уделено строительству автодороги по улице Нефтяников протяженностью 1365 метров. Проезд здесь будет четырехполосный с тротуарами и велодорожками. Сейчас готовность участка 65%. Ввести его в эксплуатацию планируют досрочно до конца октября. Современная магистраль поможет разгрузить транспортный поток с учетом роста нового микрорайона и строительства школы на 1200 мест. Помимо этого ведется благоустройство молодежного парка. Его создают с опорой на идеи самих жителей, прежде всего молодежи. Здесь появится сцена для проведения мероприятий, площадка для детей и молодежи, а также благоустроенные зеленые пространства с освещением. Проект реализуется при поддержке «Славнефть Мегион Нефтегаз» и в рамках программы «Родные города». Автомагистрали округа становятся умнее. На трассе «Югра» на участке «Южный обход Сургута» на подходах к мосту «Звезда Аби» ввели в эксплуатацию два новых пункта весогабаритного контроля. Главный плюс в том, что оборудование работает в потоке. Датчики замеряют параметры машины прямо на ходу, поэтому водителям не нужно притормаживать. Если система фиксирует перегруз, данные об этом сразу выводятся на табло, а информация о нарушении уходит в Ространснадзор. Такие комплексы помогают беречь дорожное полотно от преждевременного износа. Ведь именно тяжеловесы чаще всего становятся причиной появления колейности и трещин. Отмечу, сейчас в Югре действует уже 22 таких пункта. Югорчан приглашают на большой фестиваль «Югра вместе», который продлится до 30 сентября. Это отличный повод не только узнать что-то новое, но и побороться за крутые призы. Организаторы запустили масштабную одноименную викторину. Проверить свои знания об истории Югры, ее знаковых локациях и выдающихся личностях, которые внесли вклад в развитие нашего края, может любой совершеннолетний житель. Для этого необходимо зарегистрироваться через чат-бот в МАКС или на сайте yugravmeste.rf. Участникам предстоит ответить на вопросы, получить индивидуальный QR-код и активировать его. Победители определят с 18 по 20 сентября. Среди главных подарков 6 квартир, 3 автомобиля, а также квадроциклы, смартфоны, велосипеды и другое. И последнее. Хорошие новости для ценителей настоящей музыки. В Югру приезжает легендарный хор Сретенского монастыря. 29 сентября концерт пройдет в Сургуте, а 30-го в Ханты-Мансийске. Выступление приурочено к 30-летию прославленного коллектива. Зрители ждет уникальная программа «Музыкальное путешествие сквозь эпохи». В репертуаре древние церковные распевы, песни военных лет и всенародно любимые хиты, давно ставшие золотым фондом хора. Билеты уже в продаже. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Политическая реклама.
1: Голосуй за номер 3. Голосуй за номер 3. Коммунистов. Коммунистов. В Думу ХМАО избери. Номер 3. Голосуй за номер 3. Голосуй за номер 3. Коммунистов. Коммунистов. В Думу ХМАО избери. Номер 3. Голосуй за номер 3. Голосуй за номер 3. Коммунистов. Коммунистов. В Думу ХМАО избери. Номер 3.
2: 5 лет назад в Государственную Думу пришли новые люди. Нас было всего 15. Достаточно, чтобы изменить многое. Мы добились пересдачи ЕГЭ, защитили микропредприятия и IT-специалистов от роста налогов, приняли 230 хороших законов. И главное, показали, политика может быть другой. С уважением, доверием и новыми возможностями. Потому что для нас люди всегда прежде всего. Новые люди. Люди прежде всего.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
6: Помощь всегда рядом. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Роллы на стол, настроение в дом! Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут «Мамадети.ру». Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
6: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
7: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио Югра. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: «Все в порядке будет, все в порядке будет».

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

Югра. Югра. Главное окружное радио. Югра. Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.